0: sober, that his darling wife.
1: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Russian language.
2: Вы слушаете «Русский час».
3: В эфире «Русский час».
4: «Русский час».
5: «Русский час».
4: На волне 98.1 FM.
6: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели.
7: 25 сентября, и уже официально, аж с 23-го, Европа движется к зиме, а у нас весна.
6: Между прочим, сегодня день этот, эквинокс, когда день равен ночи. Он сегодня или когда?
7: Ну, вообще 23-го.
6: Ну, вот сегодня.
7: А сегодня 25-я пятница, мы выходим в эфир.
6: Значит, прошел уже.
7: Вот я об этом и сказала.
6: А ужас какой. А я думала, он еще только наступает. Вообще кошмар какой.
7: У тебя смешались кони-люди.
6: Кони-люди, все смешалось.
7: Канцлер Германии Мерц переживает проигрыш своей партии. Проиграл на ее альтернативе для Германии и говорит, тот, кто сегодня считает, что можно отказаться от поддержки Украины и ее борьбе за свободу, тот завтра откажется от свободы во всей Европе. По этому пути я не пойду ни при каких обстоятельствах. Но канцлера Мерца поддерживают, к сожалению, не больше 13% немцев сегодня. А вот альтернативу, которая заявляет, что нужно торговать с Россией, а помощь Украине прекратить, 30%. А в понедельник мэр Москвы Собянин сообщил, что поврежден объект на территории московского нефтеперерабатывающего завода. Значит, украинцам будет, конечно, новый ответный удар и суровая зима. И мы по-прежнему выражаем свой протест против всех насильственных, несправедливых, военных, агрессивных действий во всем мире. И мы также выражаем самые глубокие соболезнования семьям погибших и раненых.
6: Денег уже ни у кого нет. Где деньги, Зин? Уже помогать нечем. Уже, знаешь, уже вообще уже какие деньги у кого. Какие сегодня праздники? День фармацевта. Вот. Ну, будем надеяться, что всем всех таблеток хватит, которые им нужны.
7: Главное, чтобы давали правильные таблетки всем, кому надо. Вот. И что еще? Да, аж в 12-м году, в 1912 году этот праздник учредили.
6: День мечты, всемирный
7: день мечты. А мне понравился день, всемирный день легких. Это что значит? Как взвесили, найден легким?
6: Чем мы дышим? Каждый вдыхает кислород, выдыхает всякую гадость.
7: Ну, как в Торе, взвешен, найден легким. Всемирный день мечты, национальный день комиксов в США.
6: О, это там очень много. И любовной записки. О, любовная записка. Жалко, что этот жанр уходит. День груши. День груши – это хорошо.
7: Почему день груши?
6: Математических рассказов.
7: Еще день тикающих часов. Я недавно часы купила новые.
6: Обнимите вегетарианца, да и ладно.
7: Вот если бы я его нашла, я бы обняла. Но среди меня нет никаких вегетарианцев.
6: Которые нам показались интересными.
7: Ну вот мне показалось интересным, что в 1513 году испанский конкистадор Васко де Бальбоа со своим отрядом пересек Панамский перешеек и стал первым европейцем, достигшим Тихого океана.
6: Почему у них все Васки? Васко да Гама?
7: Потому что вот Васко де Бальбоа. У нас он был бы Вася.
6: В 1568 году Иван Грозный силой присоединил Астраханское ханство к русскому царству.
7: Хамство. Извините. Поводом к началу военных действий, кстати, стало пленение местным ханом или хамом. Ханом. Московских послов.
6: 1763 год. По приказу Екатерины II в Москве открыли Павловский госпиталь, который вот была первая публичная больница. Вот как раз день фармацевта.
7: Да, правильно? И тут еще в 1789 году Конгресс США предложил принять первые 12 поправок Конституции, которые до сих пор живут и побеждают. Они вошли в историю как биль о правах. И вот ровно в этот же день и год, самое главное, то есть вот буквально, как в США, так и в России, генерал-майор русской армии Дон Хосе де Рибас, вот ударение надо правильно ставить, де Рибас, взял турецкую крепость Хаджибей, которая была будущей Одессой. Отец его, испанец из знатного каталонского рода, дослужившийся в Неаполитанском королевстве до звания маршала, а сын его, вот этот самый Хосе, тоже был хорошо образован, знал 6 языков. И он встретился однажды, то есть он был еще молодым человеком, в отрочестве его зачислили в Неаполитанскую гвардию, и вот он познакомился с командующим российской экспедицией Балтийского флота в Средиземном море, графом Алексеем Орловым. Орлов как раз занимался там вопросами снабжения и комплектования, предложил юноше пойти на службу в русскую армию.
6: В 1799 году русская армия под командованием Александра Суворова совершила легендарный штурм... Ой, легендарный, но будем считать, что легендарный, высокогорного чертова моста так во вот, время и перехода
7: и
6: через Альпу.
7: До сих пор непонятно, зачем он туда полез.
6: Непонятно, был ли он легендарным.
7: Так ну, я да. еще этот самый Дерибас, Дерибас, это же Дерибасовская в Одессе.
6: Ну и хорошо.
7: Самая знаменитая улица.
6: В 1818-м британский врач Джеймс Бландел провел первую в мире успешную операцию по переливанию крови от человека к человеку. Но это не операция.
7: А Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю в 1926 году.
6: Тоже, и тоже вот еще 48 служащих советского наркома финансов Российской Федерации в 1930 году расстреляны были в связи с обвинениями их в создании трудностей с продовольствием, снабжением населения.
7: Прикинь, да?
6: Всего 30, 48.
7: Нашли крайних, всего 48, да. В испанской Каталонии была, вот, собственно, испанской Каталонии через два года всего была представлена автономия с правом иметь собственный флаг, государственный язык и парламент, а сейчас они просятся вообще наружу, хотят вон из Испании.
6: В 1968 году первый и пока единственный раз британский хит-парад возглавила русская песня, но она не совсем русская, ну ладно, роман «С дорогой длинную». Правда, называлась она там «Those Were the Days», yes, «Где эти дни» исполняла Мэри Хопкин на английском языке. Она до сих пор исполняется на английском.
7: «Those Were the Days» и так далее. Кстати, тут еще можно вспомнить, что в 1995 году эта новость, на самом деле, не новость, а просто такое событие произошло, которое сейчас весь мир до сих пор трясет. Премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и председатель Организации освобождения Палестины Ясир Арафат подписали в Вашингтоне развернутое соглашение о создании палестинской автономии на западном берегу реки Иордан. Осуществить соглашение не удалось из-за радикальной оппозиции с обеих сторон. Убийство Ицхака Рабина буквально после подписание этого соглашения и продолжение терактов. А счастье было так возможно.
6: Это оно всегда возможно, но очень далеко. А в 2002 году в районе поселков Мама Витимской, Мамско-Чуйского района Иркутской области упал...
7: Витимский болид. У тебя что-нибудь болиды?
6: А у меня очки болид. Слабые. По свидетельствам очевидцев, размеры болида были немного меньше видимых размеров Луны. Обалдеть. А его свет долгое время освещал ночную тайгу. После, кто, интересно, в тайге смотрел?
7: Ну вот, жители Иркутска наблюдали.
6: Тайги. Да. После падения метеорита был слышен звук, похожий на взрыв. А на месте падения наблюдалась картина, очень похожая на тунгусское событие, только в меньших масштабах. Какая-то жуткая леноносия, написана она корявым языком. Ну, вот что я тебе скажу.
7: Ну, еще в этот день, надо напомнить, родились Фолкнер, Шостакович, Рэй Чарльз, еще один великий слепой, певец и пианист, и Надежда Кошеверова, наша любимица, режиссер, создавшая фильм «Золушка» в очень трудном 47-м году по сценарию Евгения Шварца. Раневская исполнила роль мачехи. Ее реплики давно разошлись на цитаты, а некоторые, кстати, стали просто жизненным кредо некоторых больших начальников. Например, вот это.
5: Запиши, мамочка. Принц взглянул на меня 3 раза, улыбнулся 1 раз.
8: 3 раза?
5: Вздохнул 1 раз.
8: 1 раз? Вздохнул 1 раз.
5: 1 раз.
8: Итого 5.
5: А мне король сказал, очень рад вас видеть. 1 раз?
8: 1 раз.
5: Ха-ха-ха. 1 раз?
8: Ха-ха-ха. 1 раз.
5: Проходите, проходите. Здесь дует?
8: Здесь дует.
5: 1 раз.
8: 1 раз.
5: Итого?
8: Итого 3 раза.
9: А для чего вам нужны все эти записи?
8: Не мешай нам веселиться, изверг.
5: Вечно он ворчит. Такой бал.
8: 5 и 3. 9. Итого 9 знаков внимания высочайших особ. Но теперь, мои дорогие, я добьюсь приказа о признании вас первыми красавицами.

0: Сегодня какой? В нашей студии не одна Инесса, которую мы всегда рады видеть и всегда очень ждем, а еще и ее товарищи. Целая группа пришла к нам сегодня в студию. Инесса и компания.
1: Всем привет! Спасибо, что пригласили.
2: Компания из трех человек.
1: Да, компания у нас. У нас сегодня трое, это в три раза больше, чем в прошлый раз.
0: И как обычно это бывает, нам повезло в три раза больше.
1: Да, конечно, Миша на гитаре и Вениамин сегодня будет у нас на балалайке.
0: Ничего себе.
2: Добрый вечер, Миша и Веня.
0: Спасибо, что нашли время, что приехали к нам. Дорога не близкая, дорога дальняя, дорога темная обратно. Спасибо, что нашли
2: время. Какая-то у тебя молчаливая компания.
1: А потому что они делят один микрофон, они боятся подраться.
0: Да ладно.
2: Ну, расскажите. Рассказывайте о своих делах. Какие у вас планы? Что у вас случилось?
1: Творчество. Ну, у нас есть много всего очень радостного. Во-первых, сегодня вышла в свет, наконец-то, моя песня «Волна». Это не просто моя песня, это на самом деле есть история. Слова написаны были моим руководителем еще с далеких юношеских лет, когда я ходила в рок-лабораторию, там у меня был мой первый рок-бенд, и там у нас был руководитель Юрий Саныч Чудинов. Вот, к сожалению, он умер еще лет 15 назад, 16 даже, и мне досталась книжка стихов от него, и когда я ее читала, мне очень запало одно стихотворение под названием «Волна». Mm. И я просто услышала вот эту вот волнообразную музыку, услышала, и мне очень захотелось это стихотворение превратить в песню, что я, собственно говоря, и сделала. Позже я еще перевела эту песню на английский язык, и она у меня вышла пару лет назад, и вышла, кстати говоря, в финал Queensland Music Awards. Но вот этот русский вариант я очень долго не выпускала, ждала лучшего момента, и потом мне надоело ждать, и я решила в этом месяце, сказала себе, а вот в этом месяце я хочу выпустить эту песню.
0: И тут-то нам и повезло. И мы будем первыми, где можно будет услышать эту песню в прямом исполнении, микрофон.
1: Да, и вот мы вот таким вот составом исполним для вас, но прежде чем мы ее исполним, я хочу, чтобы вы мне помогли немножко.
0: Что
1: потому
0: шептать-то?
1: Что это же волнообразная песня.
2: Ты будешь волной.
1: Там есть такой припев очень простой. Набегает волна. И когда я скажу волна, у вас прям такой нахлёст будет, и вы прошепчете «набегает».
0: Синкопы такие.
1: То есть это будет «набегает волна».
0: Набегает волна.
1: Петь не обязательно, шептать, потому что это ночной океан.
0: Ну там же надо скорость соблюсти, ритм.
1: Да. Это будет раз, два, три, набегает волна.
0: Набегает волна.
1: Вот, и вы просто повторяете. Набегает волна.
0: Ты поняла всё?
1: Да. Смотрите, я еще раз вам покажу. Вот так, и слушатели, вы тоже присоединяйтесь. Можете шептать, можете напевать. Угу. Набегает волна.
0: Набегает волна.
1: Набегает волна.
0: Просто шепот,
1: хорошо? Сегодня шепот. А на фестивале в субботу будем петь, а сегодня просто шепчем.
2: А где у вас суббота фестиваль?
1: А, кстати, в эту субботу Slav Fest будет вот прямо здесь за окном Queensland Music
0: Community Center.
1: Queensland Multicultural Center. Это прямо здесь.
0: Кенгуру
1: Пойнт. Приходите. Начинается в час. Бесплатно.
0: Значит, да. Надо идти.
1: Да, больше денег останется на пирожки, блины, икру красную.
2: Это в субботу или воскресенье?
1: Это в субботу, в эту субботу. По-моему, начало в час. Свободный вход, там будут две части. Мы будем выступать в первой части. То есть приходите прямо к часу, наслаждайтесь концертом. И сейчас мы порепетируем эту песню. Надеюсь, вы со мной ее там споете. Ну что, готовы?
2: Готовы.
1: Поехали.
0: Конечно.

0: Набегает волна. Набегает волна.
1: Прямо как на берегу океана оказался.
2: Вот вообще песенка совершенно замечательная. Мне очень понравилась.
1: Мне тоже понравилась.
3: Меня прям, да, перенесли меня даже... немножко в годы юности, годы рок-лаборатории, где мы там с ребятами зажигали. Да.
1: Ну, это больше не рок, как бы, это больше...
3: Ну, это не рок, потому что я же это сделала уже в более возраст...
2: Понятно, это уже лирический.
1: Это я... Но рок мы вспоминаем.
3: Да, это я в годы молодые, там, рок, Нирвана, Крэнберис.
2: Мне очень понравилось.
1: Да. Ну, давайте, теперь расскажите, о чем вы хотите рассказать? О славянском ресторане?
3: Нет, у нас еще есть новости.
1: Давайте.
3: На самом деле, вот этот год у меня получился очень такой экспериментальный, и я продолжаю экспериментировать, то есть я в этом году попробовала много всего, попробовала вот эти концерты «Тихая гавань», попробовала там вот эти вокальные... вокшопы, всякие экзотические места, и потихонечку я смотрю, куда меня это все приведет. И на данный момент у меня следующая остановка - это я вот так спонтанно, ну, наверное, с легкой подачей Миши, который мне там потихонечку нашептывал, что пора собирать группу.
2: Что набегает волна.
3: Набегает волна, да, следующая фаза. Группа у меня на самом деле была еще в 2010 году. Я как приехала в Австралию, я сразу стала записывать первый дебютный альбом, который вышел в 2011 году, и в этом году 15 лет моему дебютному альбому.
2: Хороший
3: срок. И Миша на этом альбоме тоже участвовал, и у нас была большая группа. В какой-то момент, Миша, сколько нас было? Человек прям... 6, наверное, да? Вот такая большая группа, было здорово, весело, но у меня начались маленькие дети, и мне стало как-то тяжеловато разрываться, и поэтому я как-то сократила нас вот до дуэта, а потом вообще до соло. И сейчас я чувствую, что у меня снова появилась энергия расправить крылья и снова
2: и уже
3: собрать.
2: Детей можно привлекать.
3: Да, детей уже можно на потанцовки, на подпевки. Но самое интересное то, что я написала моим вот этим ребятам, с которыми мы 13 лет назад играли, и они просто встали и пришли на репетицию. И они все помнят. Как вчера.
1: Все шесть?
3: Нет, не все шесть.
2: А все восемь.
3: Да, барабанщик, Миша, вот Веня. Басист, барабанщик у нас новый, но это тоже интересный случай, как оказалось, он за мной следит с 2013 года,
2: наблюдает.
3: На все мои концерты ходил, все мои диски покупал,
2: может быть, надеялся и верил,
3: постеснялся представиться, постеснялся, хорошо. И я просто увидела его комментарий, и мне так стало интересно, я ему написала, а он там, а что это, и он мне вот это все сказал, я говорю, где ж ты раньше был, я уже несколько лет барабанщика ищу, потому что наш в Америку уехал, и все, он пришел на репетицию, и у нас вот так все как-то...
2: Все вовремя.
3: Да, очень вовремя все сложилось, и я просто бесконечно рада, с нетерпением жду нашей следующей репетиции, которая, возможно, есть возможность случиться в среду в открытом онлайн-варианте, но это все будет на моей страничке, если
1: страничке
3: кто-то хочет
1: где?
3: Узнать. На Фейсбуке, в Инстаграме, если люди на меня подписаны, то туда
1: еще
3: пришлю.
1: Это будет, то есть, как бы стрим, да?
3: Я хочу сделать лайвстрим, потому что в следующую среду у меня день рождения.
1: Здорово, с днём рождения наступающим.
3: Да,
2: заранее
3: спасибо.
2: Не поздравляю.
1: Я с наступающим.
2: С наступающим, да.
3: Да, я подумала, что мне больше всего будет меня вдохновит в мой день рождения. Ну, естественно, я подумала, что музыкой делиться. Вот. А сейчас такая легкая ситуация, что легко делиться музыкой, просто нажал на кнопку, и весь мир может присоединиться по желанию. Вот. И Миша, и Веня сказали, что присоединяться осталось только...
1: То есть вы будете в разных местах?
3: Нет.
1: Вы будете в одном месте?
3: Мы будем ко мне.
1: То есть ты, Миша, присоединиться не то, что с вами играть, а просто послушать вас?
3: Люди, нет, люди, они просто зайдут на страничку в Facebook. Я вообще хочу сделать такой, знаете, марафон. Ага. Начать с Facebook странички, потом переключиться на Instagram, потом ВКонтакте и, короче, вот так вот прыгать и
2: А меня нет ни в Инстаграме, ни в ВКонтакте, не знаю.
3: Фейсбук.
1: Фейсбук, да. И то есть ты хочешь как бы сначала минут 20-15 на Фейсбук, да. Потом... А почему вдруг такой выбор?
3: А потому что все тусуются на разных платформах. Это мне немножко напомнило...
1: То есть ты не думаешь, что вы только начнете собирать людей на одной платформе, переключитесь на другую, они все уйдут, а на другом платформе еще никого нет?
3: Нет, потому что... Это же я просто сделала в 3 раза больше, в 4. То есть мы спланировали выступить, 20 минут, полчаса. Но вместо этого мы 3 раза, мы просто продолжим банкет.
1: Просто некоторые как бы вот они считают, что на первые минут 10-15 стримов никто не приходит. Все начинают подтягиваться где-то 20-25 минута.
3: Ну, оно ж там останется. Если придут попозже, послушают...
1: То есть вы сразу как бы будете...
2: Одновременно на 3.
3: Нет, не одновременно. Кстати, хорошая идея.
1: Я бы лучше одновременно делала.
3: Слушайте, какая хорошая идея. Я подумаю.
1: Потому что иначе вы потеряете аудиторию.
3: Да, ничего мы не потеряем. Ну, видят, там останется. Просто если кто-то хочет в живом как бы пообщаться, написать что-то.
2: Несложно.
3: Тем, кто это уже делал, несложно.
1: А у тебя вот 2 парня, они тебе помогут.
2: Пусть работают.
1: Хоть они молчаливые, вот видишь, он головой качает.
3: Да. Ну, это уже, знаете, как говорится, технические детали, это не важно. Важно то, что я надеюсь, что мы соберемся в среду, так что следите за новостями. Плюс мы еще выступим на вот этом Славфесте в эту субботу, где мы вот эту песню «Волна», мы ее исполним, и не только эту песню, и я подключу аудиторию, так что приходите на наше выступление, мы вместе прям исполним, у меня будет больше времени объяснить.
2: Я приду обязательно.
3: Да, вот.
1: А сколько у тебя в среду планируется это вот мероприятие по стриму?
3: Я думаю, мы еще детали не обсудили, я думаю, что, наверное, в 2:30, в 3 часа мы выйдем в эфир. В 3 дня.
1: Угу. А не то, что вот все на работе будут или как?
3: Вот настоящий товарищ Миша ушел с работы. Только на один день.
1: На среду.
3: На среду, почти ушел. Отпросится.
1: А Миша, вы кем работаете?
4: Электрика.
3: Поближе.
1: Электрика можно отпроситься.
3: Очень нужный хороший человек в команде.
1: Вообще хороший.
3: Но, короче говоря, мы... Это еще пока только идея. Выйти в эфир в 3 часа дня, а вы там уже следите, где мы и кто выйдет.
2: Это уже ваши проблемы. Догонять.
3: Да.
1: Вам надо вот в субботу об этом очень хорошо рассказать людям, чтобы они туда пришли.
3: Ссылки. Да нет. Знаете, я не волнуюсь.
1: Хорошо.
3: Я пою «Волну» и не волнуюсь.
1: Вот правильно, вот так и надо. Хорошо, вы собрались все вместе, пока вас 3. Сколько вас вообще?
3: Нас не 3. Мы пополняемся, нас уже 5.
2: Барабанщик,
3: барабанщик, басист и нас 3. То есть нас уже 5.
1: У вас вот, Миша, вы кто?
4: Гитара.
1: А Вениамин у нас балалайшник.
3: Он у нас мультиинструменталист, он играет на аккордеоне, на клавишах, на скрипке, на балалайке, на чем. И самый главный инструмент это треугольник.
1: А поешь ты одна, или вы все вместе тоже можете как бы петь?
3: Пока что я пою одна, на самом деле сегодня мы репетировали, и у меня такое жгучее желание уже это бэк-вокалы привлекать.
1: Да, да, надо.
3: Но, как говорится, one step at a time.
1: Это правильно. Ну что, послушаем другую песню пока?
3: Давайте, так как мы заговорили про дебютный альбом, мы исполним песню вот эту, мою юношескую, я 18 лет ее написала, вот как раз в это времена рок-лаборатории.
1: У нас сегодня
3: и так
1: тут воспоминания.
3: Я с ней выступала, там студенческая весна, все вот эти, знаете, студенческие годы, и сегодня мы исполним такую уже повзрослевшую версию.
2: Адаптированный вариант.
3: Адаптированная, да, она очень по-другому звучит, не так, как раньше. Ну что ж, полечу. Готовы? поближе к микрофону подходите, не стесняйтесь, мы тут делимся.

0: Лирическая песня.
1: А вы заметили, что я совершенно запуталась в языках? Я начала на русском, потом пою и так, ой, а почему я на английском пою? И потом на третьем вообще запуталась.
2: Я думаю, все подумают, что так и надо. Хорошо, что на китайском сейчас.
3: Кстати, балалайка меня просто сегодня потрясает.
2: Да.
3: Замечательно украшает.
2: Я бы послушала с удовольствием, как вы на треугольнике играете.
1: Да, обязательно приходите вот к нам.
3: Треугольник можно освоить, я думаю, нам с тобой.
1: Приходите к нам.
2: Мне кажется, это самый сложный инструмент.
3: Ну, не боги горшками обжигаются, знаешь.
2: Хорошо. Что еще? Что еще случилось?
1: Приходите к нам на юбилейный концерт, и там вы послушаете балалайку и треугольник, и весь 5 человек коллектив.
2: Сколько ты вообще хочешь в своем коллективе иметь народу? Вот твой идеал.
1: Оркестр.
2: 30-40.
1: Оркестр. Мечтаю просто оркестрованный вариант своих песен. И плюс еще хор.
2: Оркестр какой? Симфонический там какой?
3: Духовой?
1: Нет, я думаю, что, знаете, ну ладно, нет, точно не джазовый, а струнный какой-нибудь квартет для начала. Вот. А там посмотрим. Но точно.
2: Квартет все-таки не оркестр. А оркестр сколько? 40 человек.
1: Ну это я так уже, конечно, утрирую, но я хочу, чтобы прям у меня был хор. Хочу, чтобы у меня прям симфонический там оркестр был. И
2: я себе представила, я извиняюсь, конечно, за такое сравнение, но я представила хор электриков. Знаешь, вот бывают такие календарики, когда пожарники снимаются с котятами.
3: А вот такой флешмоб.
2: А у нас будет хор.
1: У нас только один пока что.
2: Вот надо, так что... Ну почему два?
3: Ты же можешь сделать все с этим самым.
1: Ну вы что, ну Веня, он же музыкант, он мультиинструменталист.
2: То есть он... вы как бы профессиональный музыкант.
4: Да.
2: Ну, запросто все равно пойдет с котиками. Татюш.
1: Да. Ну, в любом случае, конечно же, опять же, я очень рада, что вот так раз и резко
2: вообще
1: нас пять, это круто.
2: Настолько слушать приятнее, когда вас трое, это просто удивительно, поднимает твою музыку на совершенно другой уровень.
1: Да,
2: вообще
1: и это интереснее, это интересно. Так что, Миша, спасибо, что ты меня вот так вот нежно подтолкнул к этой идее. Он мне нашептывал так очень аккуратно, что «а не пора ли нам
2: группу?» А я вот хотела бы ребят спросить, как вам вообще работает с СНС-ой? То есть как? Подключайтесь.
3: Как вы нашли друг друга?
1: Я достаю
2: дуло. Как вы вообще думаете, что...
4: Очень хорошо.
3: Суровая, да?
2: Расскажите, как вам вообще нравится?
5: Раньше она была такая довольно суровая, а сейчас она понежнела.
1: Советская закалка.
2: Дети.
5: Взрослела, понежнела. С ней очень приятно работать вообще-то.
1: Ну, нарвалась на комплимент, спасибо. Это потому что я, да, держу это.
5: Обычно я так не говорю, я так наоборот, я хмурюсь и всякие...
1: Миша тоже повзрослел, да. Да, мы все повзрослели.
2: Вы заметили, какой-нибудь вы более слаженно работаете, или вам пришлось больше притираться, или... То есть как вы, ребята, относитесь к тому, вот как вы начали вообще? Как Инесса говорит, как будто не уходили, или у вас были какие-то вот, как бы, ну...
3: Сомнения.
2: Получится или нет?
1: Не, у вас были? Ну ладно, вы говорите.
2: Она за них отвечает.
1: Не, я про себя говорю, что у меня насчет них не было сомнений.
5: Мы между собой тут
4: советуемся.
5: Закрой уши.
1: Я у меня закрытый, не переживайте. Я ничего не слышу. Говорите всю правду. Я потом с вами позже разберусь.
2: То есть у вас барабанщик, он тоже как бы русский парень, или он...
1: Нет, у нас на самом деле мультикультурный всегда был. То есть у нас барабанщик у нас был из Америки, и он уехал обратно в Америку. Теперь у нас обычный австралийский. Вот, ну,
3: простой австралиец.
1: Да, вот. Но тоже мы прям, вы знаете, удивительно. Вот, Миш, согласись, он пришел. У нас была только одна репетиция. Я его увидела впервые на нашей первой репетиции. И это просто вот так, как по щелчку мы все прям как-то, вот знаете, как это, ключик к замку подошел, да?
5: Ну, согласен? Гитариста, ритм-секция, басист и барабанщик, это очень важно для них быть слаженными, очень важно для них быть сыгранными. А эти два человека, по-моему, ни разу не играли вместе.
1: Ни разу.
5: Они просто настолько хорошие музыканты, настолько крутые, что Вот они пришли, они знают песни, они знают материал. Супер. У них способности, талант. Угу. И вот просто пришли и сыграли. То есть можно было сказать, ну ладно, ребята, репетировать больше не будем.
1: Да? Все, я выступаем. Говорю, мы готовы, пошлите на сцену.
5: Да.
2: То есть вы сколько уже вот вместе месяцев, годов, лет? А...
1: В смысле, с кем?
2: С пятеро.
1: С барабанщиком.
3: Ну, вот барабанщиком.
1: Ну, мы еще только один раз собрались с четвером. Наша первая репетиция будет только на следующей неделе. Пятером.
2: Но уже мы уже... Вы чувствуете, что вы созданы друг
1: для друга. Да, мы прям созданы друг для друга. Я
3: надеюсь, что это так.
2: И вы все как бы одного возраста, да?
1: Нет, разного возраста. Кто у нас самый молодой? Я, наверное... Нет, ты.
4: 43.
1: А, вот у нас Веня, Веня самый бледный, да, юный участник коллектива, но мы все, как говорится, такие уже зрелые, мудрые,
3: опытные,
1: да, и поэтому, да, ну...
3: Понимающие.
2: И вы планируете исполнять только твои песни, да, или вы как бы хотите расширить ассортимент песен,
3: репертуар.
2: Тоже репертуар?
1: Ну, это...
2: Вот вы, ребята, поете или пишете песни, просто играете, да?
4: Да.
1: А, ну, я как бы здесь
2: не просто
1: выполняю
2: играете,
1: роль...
2: А вы играете,
1: да, я выполняю роль автора-исполнителя, но я люблю коллаборации, то есть у меня сейчас еще. А, Питер же у нас еще. Питер. Питер – это мой сосед, тоже гитарист, и он, скорее всего, будет к нам просто на какие-то песни присоединяться. Вот мы с ним как раз занимаемся, я пишу слова, и он потом приходит, я говорю, давай музыку вместе, потому что это на самом деле такой получается фьюжн, он приносит свою вот эту немножко джазовую инфлюенцию, или как это по-русски сказать?
3: Влияние.
1: Да, влияние, и прям, то есть я стала вот коллаборации делать, и, а вообще одну песню я написала на слова Есенина, вот мы ее исполним, кстати, на слав-фестивале.
3: А, кстати, сегодня, в 35-м году в Москве было самое последнее выступление Есенина, так что вы можете посвятить ему песню.
1: Мы не будем сегодня петь, иначе у нас никаких сюрпризов в субботу не останется.
3: Да. Вот. Суббота тоже хорошая. 25-го у Есенина было последнее выступление в 35-м году в Москве.
2: Ну, у вас же еще две песни осталось, да, сегодня?
1: Да.
2: Давайте мы сейчас еще одну послушаем, мы поговорим, потом еще послушаем, под конец еще одну.
1: Да.
2: Вообще мы сегодня везучие.
1: Ну, здорово, да. Давайте мы вам споем песню с моего, опять же, вот этого дебютного альбома. Она называется «Ясень». Я ее уже написала гораздо позже. Это не годы юности, это я уже там, мне там было за 20, и уже за 20. Вот.
2: А юность это до скольки?
3: Вот кто считает?
2: Правильно.
1: А правда. Не знаю.
3: Как чувствуешь, ну, вот так оно и будет.
1: Сейчас кажется, что это юность, но тогда мне казалось, что 25 вот это уже все.
3: Мне тут попалась интересная фраза, на минуточку отвлеку, ко дню рождения. Многие будут желать до 120, а ты можешь отвечать, зачем же ограничивать Божью благодать?
1: Да.
3: И все талант.
1: Так, ну что ж, песня называется «Ясень». И мы, кстати, первый раз ее исполняем вот в таком виде. Мы только вот сейчас ее придумали, эту аранжировку, на репетиции сегодня.

0: Девушке хочется...
1: Опять дебют?
0: Я, мы уже слышали эту песню.
1: Она же исправлена и дополнена.
0: Исправлена очень сильно. Но девушек мне хочется успокоить. Один ушел, другой придет. Не волнуйтесь. Ушел и ушел. И слава богу. Чем раньше,
1: может,
0: тем
1: правильно.
0: Лучше. Правильно. Не оглянулся.
1: Запас есть по времени.
0: Вот именно. И бог с ним, и с катертью ему дорога. И пускай катится колбаска.
1: Песня получилась замечательно.
0: Хочется сказать, так каждый может. А вы можете Мурку сыграть?
2: Мур.
0: Вот вопрос у меня к Вениамину. Вы где-нибудь работаете вот как профессиональный музыкант?
3: Ну, в данный момент преподаю в школе музыку.
0: А, это... Как... То есть в младшей школе? В...
3: Как это? Private Music School.
0: Private Music School. И то есть вы как бы учите играть детей, пианино. Взрослых на всех инструментах?
3: Да, все. Не, не все инструменты, только пианино.
1: На струнных?
3: Пианино. Я вообще пианист как бы по
4: отлично.
3: Профессии.
4: А треугольник не преподаешь?
3: Нет, это следующая четверть.
2: Надо добавить.
0: Это надо для продвинутых уже будет.
1: Да.
0: А, то есть это у вас сейчас как бы главная работа. А какая вам музыка больше всего нравится? Вот,
1: так вы предпочитаете исполнять что?
3: Ну, я вырос на классической, так что все-таки классика для меня самая близкая.
0: Мне вот, кстати, тоже нравится. А вы знаете, наш кот, между прочим, он любит Рахманинова и вот...
1: И Прокофьева.
0: Прокофьева он не любит, он Рахманиновым заслушивается. Он под Рахманинова у меня собак смотрит на телевидении.
1: А что Шостаковича он любит?
0: Что?
1: Что Шостаковича любит?
0: Что Шостаковича не был. Очень, вот Рахманинова идет и еще какой-то, забыл, из головы вылетело.
4: А вот...
0: Михаил, а вы вот где-нибудь играете, вот сейчас только СНС или у вас, то есть, что вы раньше делали, до того, как вы последнюю репетицию провели?
2: А мы еще джаз успели попеть, ну у нас как бы теоретически есть еще, да, джазовый бенд, который, кстати, даже имеет название, ты его еще помнишь, как он называется?
3: The Jazz Affair.
2: И я говорю, что это у меня, как бы моя, вот это моя главная музыка, но у меня еще есть Jazz Affair.
4: Ну, в Jazz Affair я там фотограф. Я там только
2: Миша,
4: фотограф.
2: Миша, да, наш фотограф.
0: Вы еще и фотограф, Миша?
2: Да, он нам устраивает иногда фотосессии. Да, мультиталантед.
0: А как вы снимаете, то есть на профессиональную камеру, или вы просто вот больше, как бы такая стрит-фотография?
2: У Миши...
4: И то, и другое. Есть камера для...
2: У него коллекция.
4: Для, ну, коллекции как таковой нет, там есть немножко.
2: Есть,
4: но,
2: есть, нескромничай.
4: Но есть и профессиональная камера, есть и стрит.
0: То есть у вас...
2: Есть винтаж.
0: Винтаж даже. То есть, ну, в принципе, вот вы как бы электрик, а все остальное только хобби, да? То есть вы как бы не занимаетесь...
1: То есть основная
4: профессия. Люблю хобби, да. Люблю хобби всякие.
0: А сколько у вас их всяких
2: ну,
0: хобби?
2: Ну, кто-то же должен быть с деньгами.
0: Что ж ты за них отвечаешь-то все время? Боже мой!
2: Ну, я же солистка, я люблю солировать.
0: Михаил, какие у вас хобби?
4: Ну, на какие хватает времени.
0: Вот, ну, вот фотография, петь, играть.
4: Слушать музыку в последнее время. Я себе купил там такой более-менее нормальный усилитель. Слушаю такого аудиофил теперь я стал. Вот.
1: А видеомотивы?
4: У меня еще есть paddleboard. Это где? Как stand-up paddleboard.
0: Это что такое еще раз?
4: Stand-up paddleboard.
1: По-русски.
4: Ну, это как гавайская, это серфинговая доска, на которой не нужно серфинить, на которой можно стоять и...
0: На диван поставил?
4: С веслом.
1: Да, и изображаешь, что ты серфингист.
4: Ну,
1: да?
4: Это как здорово. Это самое, с веслом, короче.
0: Да-да-да. На ней же очень тяжело держать равновесие.
4: На большой нет, на большой легко. Я рекомендую, попробуйте.
0: А ты тоже
2: умеешь
0: на них?
1: Медитировать, наверное, хорошо.
2: Приятно.
0: У меня медитировать не получается, я буду падать все время.
1: Я тоже.
0: Я прям это уже вижу.
1: Я мозги никак не отключаются сразу.
0: А у вас, кроме музыки, Вениамин, какие еще хобби?
3: А, у меня двое детей, так что...
1: А, это главное. Да.
0: А ваши дети дружат?
2: Не, мы далековато друг от друга. Далековато. Брисбен, Саншайн Коуст.
0: А как же вы репетируете? Тяжело же ездить.
2: Друг дружке,
0: вот
2: да. Online? Ну, у нас, получается, сегодня мы у Вени, потому что это по дороге было. По другой раз у меня, иногда на нейтральной стороне у Миши, он между Sunshine Coast. Ну, вот так вот и ездим друг к дружке, подстраиваемся.
0: Вот смотри, у нас осталось время буквально еще на вашу третью песню, четвертую песню. Потом буквально вот творческие планы на следующие 6 месяцев. Так и потом мы слушаем.
1: Волну-то бы
0: поставить. Потом вот, да. успеем.
2: Ну, нет, ну вот волна это и есть, это да, песня.
0: Это есть песня. А, это хорошо. Да.
2: Или вы хотите нет, еще? Нет,
0: мы хотим еще.
2: Живьем. Живьем! Что сыграем? А? Идеи какие-нибудь ну, есть?
0: Короткое. Жизнеутверждающее такое.
1: Такое.
2: Так, доставай этот треугольник. Мы, я хочу тебя потрогать.
0: Представляешь, что у них было в кармане?
1: Ты... Волну-то бы поставить.
0: Потом вот, да. успеем.
2: Ну, нет, ну вот волна это и есть,
0: это
2: да,
0: и
2: песенка?
0: Это есть песня. А, это хорошо. Да.
2: Или вы хотите нет, еще?
0: Нет, мы хотим еще.
2: Живьем. Живьем! Что сыграем, а? Идеи какие-нибудь есть?
0: Короткое. Жизнеутверждающее такое.

0: Надо дальше. Ручку, наверное.
1: Что такое дзынь?
2: Ну, это же может ручка. Быть дзынь.
0: Дзынькнуть можно ручкой.
1: В, какой-нибудь там бокал шампанского.
0: Очками можно?
2: Нет, очками нет. Вот, это что-то похожее железное. Можно этим взять?
1: Так, если я забуду слова на русском, я быстренько переключусь на английский, потому что
0: да,
1: я ее
0: что...
1: не пела. Песня, короче, как раз где Вениамин солирует на... На... Просто скажи микрофон. Он солирует на своем треугольнике. Это было очень весело, на самом деле. Мы ее исполняли во время нашего тура национального в прошлом году. У нас как раз Вениамин на этом, на треугольнике был. И однажды я забыла этот треугольник. И люди сидят, и я такая: так, у кого есть бокал? Мне так бокал. У кого есть вилка? Принесли на сцену, и каждый раз, когда надо было вот это ударить, он ударял, и все такие: «Yeah!» Весь зал, как будто бы я там на футбольном матче. Это было так здорово, он все мои как овации собрал.
2: Что называется, мне порвал, ничего не осталось. Порвал зал.
1: Да, порвал зал, это было очень здорово.
3: Вокалист Бриттанской филармонии.
1: Ну что, поехали. Опять это с первого альбома песня. Пока что

0: Ну, вот мы очень рады, что вы вместе собрались. Нам очень нравится. Это была, конечно, большая вот такая удача.
1: Нам очень понравилось вместе присутствовать на вашем концерте.
2: Спасибо.
0: Вот у нас осталось буквально 4 минуты. Вот быстренько так о ваших планах.
2: Ну, план у нас сейчас главный – это организовать обалденный концерт, юбилейный. Нет, суббота – это фестиваль.

0: Slam Fest, где мы три песни исполняем. Но у меня планируется юбилейный концерт, вот как раз юбилей дебютного альбома, где мы собираемся всем бэндом, пока что у нас пять, но может быть... А, у нас, кстати, еще два человека, возможно, присоединятся. Три! Короче, будет хорошо, будет горячо, но когда это будет, мы еще не знаем.
1: Понятно.
0: Мы ждем.
1: Когда будет, придете к нам?
2: И еще вы планируете вот стрим в следующую среду.
0: Да, в следующую
2: среду. Мы тебя поздравляем еще раз с днем рождения. Надеемся, что твои парни тебе подарят большой подарок.
0: Торт. Лучший мой подарочек – это вот, чтобы они просто пришли. Да. Лучший мой подарочек – это ты. А если кто-то хочет просто следить за новостями, будет очень...

0: Причина
1: Большое спасибо, что вы к нам пришли. Мы еще раз встретимся. Мы прощаемся с вами. Хороших вам выходных. До следующих выходных.
2: Всего хорошего. С вами были